0: 在见证中国工人运动的现状，虽然没有形成普遍的气候，但他看到了火花和希望。我们马克思主义正是要联合黄先生、庞先生，还有劳工会这样的组织，把无产阶级革命运动燃遍全国。
1: Noi представляем Коминтерн товарища Чан Дусю. Я хочу выпить с вами.
0: 马林先生代表共产国际，也代表政府先生，敬各位。
2: 好啊，让我们为马克思主义干杯！
3: 干杯！干杯！
4: 白天听润之兄讲如何写劳动运动的第二页，这一页又听马林先生讲阶级斗争、俄国革命，我们很是受益。
2: 润之是将才，润之今日讲的阶级自觉令我醍醐灌顶啊！我很惭愧，我与郑炳兄搞公运这么久了，今日才有所自觉。
0: 黄先生，马林同志说他早就听说过你。
4: 啊，马林先生听说过我？
0: 你在天津觉悟社跟周恩来一起搞过五四请愿，对吧？
4: 这事马林先生都知道。后来恩来去了法国，我去了上海，给政府先生的新青年做撰写。
0: 上海。
1: Да, товарищ Джо вступил в партию еще в Париже. Товарищ Хуан и товарищ Джо. Товарищ Пан и товарищ Мао. Вы дружите уже много лет. И наши интересы совпадают, поэтому я от всей души хочу пригласить вас присоединиться к нам.
0: 既然大家的方向一致，在此他诚挚地邀请二位加入我们。
2: 我旁人全表个态，我先表个态。今天我要自觉。我们要改变思路，我们要用马克思主义把劳工会重新组织起来，团结起来。
4: 黄兄，
2: 讲得太好了。润之，你今日的一番话彻底把我们征服了。
4: 庞兄言重了，征服你们的是我们共同的主义。
1: 王男士，干杯！
3: 干杯！
1: 干杯！
3: 来，
1: 威霆。товарищи, уже светает, и нам пора прощаться. Но перед тем, как мы простимся, я бы хотел поздравить вас с успехом.И спеть вам песню о любви.
0: 天要亮了就要分别，在此之前他要给各位唱一首情歌，预祝各位的未来大成功。
2: 好啊，
5: 好。
2: 情歌
0: о любви.
1: Конечно, ведь я влюблен в свою идею.
0: 他说了，他的主意就是他的恋人。
1: Ехали на тройке с бубенцами, А вдали мелькали огоньки. Мне б сейчас соколики за...